0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля мастерства у Славянский базар у Витебску уручил премии союзной державы у галине литературы и мастерства. Так, узнагороду отримав уголовный дирижер Национального президентского оркестра Виталь Кульбаков за створение концертных программ, которые содействуют умацыванию дружбы двух краин. От Российской Федерации премию достойны Любовь Подляснова и Надея Бабенко за выставу «Неумирущесть подвигу» до 80-годия вызволения Республики Беларусь от немецко-фашистских захопников. Владимир Малышев, Ирина Збожжева, Нина Качаляева и Диана Коблянкова за проект киноутворения «Суместные эдукационные проекты держав удельниц СНД». 35-й Славянский базар у Витебску установил черговый рекорд. На мероприемстве культурного форума продать на 80 тысяч билетов, поведомил директор фестивалю Глеб Лапицкий. Особливую цікавость, как и ранее, выкликают концерты, а так само конкурс выконавцев. Больше за то, уже есть заявки по бронированию билетов на наступный фестиваль, хоть докладные даты покуль невядомые. Матеріальну допомогу сьогодні отримають 112 тисяч шматдітних сім'ї, повідомили у Міністерстві праці і соціальної оборони. Помір виплати на кожне дитя складе 30% бюджету прожиточного мінімуму, його визначить у жнівні. Означається, що заяви на виплати приймають органи соціальної оборони. Однак у столиці і некоторих районах Брестської, Вітівської, Гродінської області її треба представити по місці в учоби дитяті. День отчиненных дверей пройдет сегодня в специализованном эдукационно-реабилитационном центре по адресу Адоевского 10Б у Минска в рамках проведения республиканского спортивного взлета инвалидов-колясочников. Мероприемство закликано допомогти удельникам долучиться до занятков физкультурой, поспробовать свои силы у разных видов спорта, научиться навыкам самостоятельного життя. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет невеликая облачность без опадков. Температура поветра до 31 тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 23-25, у Гомеле 24-26, у Гродне 27-29, у Бресте 29-31. У столицы до 27 тепла без опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Люстэркам гісторыі суверэннай Беларусі назваў прэзідэнт міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Па традыцыі кіраўнік дзяржавы вітаў гасцей і ўдзельнікаў маштабнага форуму падчас урачыстай цырымоніі адкрыцця.
2: Фестывалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников, это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории, истории не только суверенной Беларуси, но истории всего мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов и у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году «Славянский базар» поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные «Славянского базара» звучали. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имело и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч артистов. В дни «Славянского базара» к нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья.
1: Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Жукава, Незалежнасці і Партызанскім, на вуліцах Маскоўскай, Маяковскага, Прытыцкага, Радыяльнай і Цемеразева. У Магілёве дадатковыя камеры ўстаноўлены на Чавускай шашы і на вуліцы Сіманава, у Брэсце на вуліцах Маскоўскай, Радужнай і 28 ліпеня, у Гомелі на праспекце Рэчацкім і вуліцы Ілліча, у Гродні на Магістральнай і Гарнавых. У Мінску зараз плюс 18, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе невялікая воблачнасць, без ападкаў і да 31 тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Віцебску і Магілёве плюс 23-25, у Гомелі 24-26, у Гродні 27-29, у Брэсце 29-31. У сталіцы да 27 тепла, без ападкаў.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для всех!

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Эзотерикум. Эзотерикум. Так, и веселые твары никого не отпускают без гороскопу. На выходные никого без гороскопу на сегодняшний день для кожного знака зодиака. Первый у нас овенчики. Вы занадто серьезно до усяго ставитесь, кажуть зорки. Отпускайте ситуацию, и все будет добро. Тельцы, не шкадуйте грошей сегодня, попестите себе невеликим, але приемным подарунком. Ой, а сегодня же таки день? Ой, забегу дружки наперед, расскажу вам сегодня день уручения подарунков. Тому, коли ласка, пестим себе подарунками, як мага больше. Близняты, не будьте занадто строгие до себе. Вы довольно милая истота, якая подобается не только вам, але и большести новокольных. Раки, сегодня вам варто прислухаться до парад новокольных. Сярод их может оказаться довольно нечаканная идея. Раки, а вы ведаете, что у когось из вас сегодня день нараджэння? Мы вас віншуем, веселые твары. Конечно, у меня персонально есть такие человек, дорогие, человек-рак. Вот, у кого так само сегодня день нараджэння. Повіншуем обовязково, атрымае он свою порцию и подарунков, и віншавання. У львы, сегодня до вас могут вернуться старые и, здавалося б, уже давно забытые почути. Добре гэта ці дрэнна, не нам меркаваць зоркам, магчыма. Так. Девы, сегодня вам доведется сутыкнуться с массой дробных, але малоприемных пирожкод. Попробуйте утрыматься от спокусы сорвать свое раздражнение на кимсти близким. Значно больше корыстно будет скорыстаться его моральной подтрымкой. Вдыхаем, выдыхаем. Так, шали, выники ваших героичных намаганий сегодня будут бачные, як и николи. Пятница, так. А кроме того, у вас остается шанс поглыбить их и умацовать, коли, вядома, справа того ва. Тут вы решайте сами. Скорпионы, вось-вось повинна отбыться некая буйная подея, и сегодняшний день вам доведется провести у чакання. Возьмите книжку, каб не сумовать. Так, стральцы, коллеги шановные, спадары, спадарыни, сегодня от вас запотребуют уступков, причем зробить это у такой форме, быцем вы виноваты. Это не так, памятайте про это. И лепш соступить вашей мудрости хопить, каб это зарабить. Козероги, сегодня нечто нагадаю вам об минулым и об тем, яким были вы несколько годов тому. Это напомин подкажу вам довольно нечаканное решение проблемы. Махчима, да речи, это связано с тем, что ретроградный Меркурий усё ещё ретроградить до 23 липеня, так или что, будьте уважливы. Водолейчики, сегодня вам не варто доверять секреты, вы наурад ці сможете их заховать, як бы вы не мкнулися. Сегодня молчим, водолеям ничего не кажем про секреты. И рыбки, так, сегодня вы не станете засмучаться с нагоды дрэнных новин. Устанете и поспробуете зарабить усё, каб з'явіліся добрые новины. И вам это удастся, вось такие яны рыбки. Да и вогуле, рыбки, так, и усё-усё-усё, не сумуйте, не засмучайтеся. Треба вам допомагать. Есть у нас Sony такие инструменты. Крутить настрой вам хутка будем. Тому что хутка вернемся и расскажем, який сегодня день и что можно отзначить.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Юбилейный 35-й фестиваль «Славянский базар» у Витебску официально открыл Александр Лукашенко. На урочистой церемонии керовник державы назвал этот проект люстерком истории нашей суверенной краины. Белорусский лидер отзначил, что форум застается тривалой основой для широго и моцного сябровства разных народов.
2: Знаю, что сегодня, как и много лет назад, в зале находятся и белорусы, и поляки, и русские, украинцы, и представители десятков других стран, приехавшие к нам по безвизу. Ваше присутствие здесь – это то нерушимое, в чем нуждается наш мир, такой хрупкий, нестабильный и абсолютно непонятный в своем развитии. Мы многое сделали и будем делать для того, чтобы Славянский базар оставался основой искренней, крепкой дружбы стран и народов. Это так надо сегодня. Верю, что история фестиваля будет долгой и яркой. По крайней мере, мы, белорусы, сделаем для этого все. С вашей поддержкой и искренней зрительской любовью. Сцена Славянского базара из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжает путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться. Связь поколений, преемственность – это то, что делает настоящее искусство вечным.
1: Прием документов на бюджетные места и на агульных подставах завершают сегодня высшие научальные установы краины. Приемные комиссии працуют до 6 вечера. Отзначено, что все абитуриенты, которые поспеют войти в корпус университета до этого часу, смогут подать заявы. Разом с тем аграрные и силовые ВНУ протягнуть працу с поступающими до 19 липня. Уже с завтрашнего дня стартуют внутренние экзамены. Списы першокурсников-бюджетников будут официально затверджены 27 липня. Две белорусские команды протягнуть выступление в футбольной лизе конференций. Минская «Динамо» после минимального поражения у Болгары от полуночно-македонского «Силикса» у Скопья в основной час взяли реванш с ликом 1-0. У овертайме этот выник не изменился и все вырашалось у серии после матчевых пенальти 6-5 на корысть меньшан. У другим квалификационном раунде «Динамо» сустренится с бакинским «Нафчи». Уладальник Кубка Беларуси Борисовский «Батэ» у номинально домашнем поединке первого круга у Азербайджане так само перемог по пенальти албанский Эльбасани. 5-4. Наступным соперником борисовчан будет швейцарский Сьон. У Минску зараз плюс 20, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси будет невеликая облачность без опадков и до 31 тепла. В областных центрах у день чакается. У Витебску и Могилеве 23-25, у Гомеле 24-26, у Гродне 27-29, у Бресте 29-31. У столицы до 27 тепла без опадков.
3: Радио «Столица.бай».

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: И они про песню. Так, зараз будем вам подказывать. Это самый коммерцийно поспяховый сингл этого коллектива, который завоевал премию Грэмми и узначалил хит-парад американский Billboard Hot 100 на 3 тыдні. Першая позиция. Гэта трек, які ўвайшоў у культавы альбом калектыву. Давайте скажам, каб вы здагадаліся, ну чого старомецца? Brothers in Arms, іх альбом, так. Вось з гэты трек ўвайшоў на яго. І гэтая песня, яна адметная сваім цяжкім гітарным рыфам і запрошаным вакалам Стынга. Ведаем такого хлопца? Конечно, ведаем. И он выпадково оказался на той же Карыбской студии подчас запису. Именно вита ён проспевал знакомитый фальцетный уступ. Так, это что тычется вокалу. Что тычется истории написания песни этой, текста самого? Гитарист, вокалист и автор написал его у краме бытовой техники. Отбылося это у Нью-Йорку. И он литерально законспектировал бурчание хрушчика, який тягал микрохвалевки и телевизоры. При этом он глядел на стену с уключенным каналом MTV и рабочий обурался, что музыканты отрымливают, цитата, «хороши ни за что и девок на халяву». Конец цитаты. Вось про это по сутности и спевается в этой композиции. И это что тычется таких эфирных подказок. Зараз давайте еще раз зазернем у наш телеграм-канал «Радио Столица». Там у нас есть подказка от штучного интеллекта. Мы его попросили, и он намалявал. Вось вы бачите на этой картинце шмат грошей так ляжить. И сверху такая шчыльдачка «Отдаю в хорошие руки». Даром. Без вас бездна. Так, как казали у классицы мультипликацийной. Вось, тут то же самое. Отдаем гроши у добрые руки. Вось и все. Это про назву композиции. Тут все на самом деле просто. Мы тут не мудрили. Хочем, как вы сдогадались и перемогли. Вось и все. Наступный крок за вами. Будем чекать ваши варианты отказа у нашем телеграм-канале «Радио Столица». Под этим постом он называется «Гульня Арковые думки». Ну и так само не забывайте, что есть номер у нас в Телеграме особистый, нагадаем, 996-7002, код 33.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: пенец.
1: Илья ассоциируется всегда с томатами. И вы, когда приехали к нам сюда, вы видели то огромное количество теплиц, которые в городе находятся. Кроме того, почему именно помидор? Потому что его сюда привезли культивировать наши люди татарской национальности. А потом уже, соответственно, от всех, потому что наши татары, которые на территории Ивья, они все время культивировали овощеводство. Поэтому вот этот момент очень важен.
0: Да там что организаторы рыхтуюць шмат новага, сакавітыя сюрпрызы, нечаканыя актыўнасці, вядома ж, самы смачны памідор у цэнтры ўвагі. Але што менавіта, пакуль трымаюць у сакрэце, абяцаюць паступова раскрываць праграму свята, якое пройдзе 8 жніўня. Новагрудский район 25 и 26 лепеня запрашае на областный открытый фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого. Сёлета ён объединяет больше за 20 талановитых артистов из Гродненского региона, так само из других областей, что чакае. Конкурс выканаўцаў, работы интерактивных пляцовок и святочный гандаль, романтичное катание на лодках по маляўничым возеры, вядома ж, шмат смачной ежи на любы густ. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
2: Культ паход на радио Сталіца. Залатыя хіты на радио Сталіца. Слухай, любімая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, голосование у нас идет в телеграм-канале «Радио Столица». Мы обираем с вами самый интересный факт об традициях у рок-музыцы. Ну и, конечно, высветляем еще опошний рок-факт. Зараз будет подробязная история об тем, какие существуют у року традиции привитания. Безумовно, яны подкресливают неформальную совесть помеж артистами и глядачами. Ну и, напевно, самый классичный приклад, який тривало ассоциируется с роком, это жест «Коза» знакомитый. Его популяризовал в конце 70-х вокалист Ронни Джеймс Дио. «Коза» стала головным способом привитания и яднання рок-музыкантов и их фанатов по всем свете. Ну и еще у многих легендарных фронтменов есть свои такие особливые, властивые только им коронные рухи. Например, фронтмены Iron Maiden, Брус Диккенсон, Стивен Тайлер с Aerosmith, Джон Бон Джови, Клаус Майне со Scorpions. Яны регулярно прикладывают руку до сердца после выполнения баллад або у конце шоу, каб показать свою щирую дячность за подтримку залы. Гэта ж уластивый представникам альтернативной гранж-сцены. Вокалисты Эдди Веддер с Pearl Jam и Честер Беннингтон с Linkin Park часто протискали руку до грудей. И так само вот гэтым жестом своим яны выказывали глубокую эмоциональную сувязь со своими отданными фанатами. Ну, может, вы так само ведаете еще некую традицию цікавую привітання у року. Можно поспеть еще покинуть комментарии в нашем телеграм-канале. Ну и так само проголосовать и долучайтесь.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Всем привет. Ну что ж, давайте будем разбираться, что отрымалось с нашим голосованием у пятерцы топ-рок-фактов и подводить выник сегодняшнего эфира. Говорили мы про День укорененных традиций. Такое свято, якое присвечено полной модели поводин. Ну и зрозумело, что в рок-музыцы за час я існавання назапасилася неверогодная колькость цудовных традиций, якія протягиваются, якія изъявляются новые традиции. Это вельми цудовно. И так, пятерка топ-рок-фактов была присвечена так само традициям, ну и был один именинник, это Гизер Батлер. И отрымалось, что на этот момент наибольшую колькость ваших голосов набрали у нас традиции привитания у року. Это той самый знакомитый жест коза. И коли фронтмены и иншие рок-музыканты прикладывают руку до сердца после выконания неких композиций або увогуле в финале концерта. И таким чином демонструют глубокую эмоциональную совесть со своими фанатами. Ну что ж, дякую вам усім за то, что эти две годинки были разом с нами. Спадзяюся, вам было цікаво и доведаліся для сябе штосьці новае. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гукрэжысёр Софія Пінкрат. У нас ёсць таксама традыцыя з вамі развітвацца. Ну і сёння яна будзе такая шчырая, асаблівая. Тым больш, што пятніца завяршаецца, чарговы працоўны тыдзень. Усім жадаем добрага настрою, усяго самага найлепшага, выдатнага адпачынку ў выхадныя. І, канешне, будзьце, як заўсёды, разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Дни союзной державы и масштабное молодежное свято открываются сегодня у межах славянского базара у Витебску. Центральной подеей программы станет великий гала-концерт на головной сцене с уделом популярных творчих коллективов двух краин. Параллельно на площади Перемоги разгорнутся патриотичные акции, интерактивные пляцовки и конкурсы. Финал чемпионату света по футболу под погрозой из-за лесных пожаров у Канады. Густый смог уже добрался до США, и он накрыл Нью-Йорк и Бостон, а у Вашингтона увели червоны узровень небезпеки. Поколь вероятность переносу финалу невысокая, але у ФИФА не выключают такие сценарии. У организаторов есть готовые кризисные протоколы на выпадок, коли дым не рассеется. Белорусские футбольные клубы по выниках первого раунда европейских кубковых турниров отрымают от УЕФА больше, как 2 миллиона евро. Дебютант Еврокубков МЛ «Витебск», который уступил румынской университете у квалификации Лиги чемпионов, заработал 960 тысяч евро. Борисовский «Батэ» и Минская «Динамо», которые пробились у другие квалификационные раунды Лиги конференций, отримают по 700 тысяч. У агульной таблицы коэффициента УЕФА Беларусь занимает 45-е место. Женщину, якая тонула, вернули до життя супрацовники милиции и рятувальники под Молодечно. 51-годовую жыхарку Борисова в непритомном стане вытягнул с воды один из отпочивающих. На той момент яна не подавала уже прикмет життя. На допомогу оперативно пришли вартовые парадку и представники АСВОД, что дежурили на пляже. Яны неоткладно приступили до реанимационных действий и смогли обновить дыхание. Зараз женщина находится у больницы. У Минску зараз каля 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется невеликая облачность, переважно без опадков, только у день по заходе магчимы краткочасовые дожди, у особных районах навальницы и порывистый ветер, местами моцные ливни. Ночная температура по ветра от 8 по усходе до 20 по заходе, у день до 32 тепла. В областных центрах завтра у день шакается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гомеле плюс 25-27, у Гродне плюс 26-28, у Бресте плюс 27-29, у столицы у ночи плюс 11-13, у день до 27 тепла без опадков.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У концертной зале «Витебск» прошел гала-концерт, где назвали уладальников гран-при перших трех премий 24-го международного дитячего музычного конкурса «Витебск». Гран-при отримала белорусская Лизавета Цуприк, якая набрала максимальную колькость баллов по выниках двух конкурсных дён. Первая премия у выконавца из Румынии Лючи Байку, другая у Язмины Тузелова из Казахстана и Киры Абрамова из Израиля, третья у Валерии Шаучинки из России и Елицы Малакова из Болгарии. Масштабную акцию за безпеку разом протягивают правоохранники на фестивале у Витебска. Наведывальникам презентовали редкие историчные экспонаты ведомостного музея и выставы популярных службовых ретро-автомобилей. Организованы уличные концерты, показальные выступления, тематичные локации на площади Тысячагоддя объединили у один великий интерактивный маршрут. Те, кто его пройдет, примут удел у розыгрыша суперприза – велосипеда. У вышэйшых навучальных установах Беларусі сёння апошні дзень прыёму дакументаў на бюджэт. Галоўнае, для абітурыента трапіць унутр будынка да 18 гадзін. Прыёмныя камісіі будуць працаваць да апошняга жадаючага падаць дакументы. Па інфармацыі Мінадукацыі, на сёння такой магчымасцю скарысталіся каля 49 тысяч чалавек. Шостый выставочный сезон на Кургане Славы протягнется у гэтыя выходные. Як поведомили у Минаблвыканкамі, гостей усіх узростов будут сустракать Слуцкий, Мядельский, Столбцовский и Стародаровский районы. У программе интерактивные выставы, спортивно-туристичные пляцовки и дегустация продукции предприемств. Выступят творчие коллективы региона. Пляцовки будут працавать до 16 годин. У Минску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется невеликая облачность, пероважно без опадков. Только у день по заходе махчимы краткочасовые дожди. У особных районах навальницы и порывистый ветер. Местами моцные ливни. Ночная температура по ветру от 8 по усходе до 20 по заходе, а у день до 32 тепла. В областных центрах завтра у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гомеле плюс 25-27. У Гродня плюс 26-28, у Бресте плюс 27-29, у столицы у ночи плюс 11-13, у день до 27 тепла без опадков.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю. Каля мікрафона Данута Антілєўская. Вось надыходзіць да заканчэння працоўны тыдзень і перад выхадымі лагічна закрануць тэму гарантавання бяспекі жыццядзейнасці. Чым заклапочаны гэтымі днямі ратавальнікі? Аб чым павінны памятаць усе? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны наш спікер, афіцыйны прадстаўнік Мінска гарадскога управлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі Вольга Мельчынка. Вітаю, Вольга.
2: Добрый дзень.
1: З якімі навінамі да нас прыйшлі і ўвогуле ці сапраўды вас нешта зараз заклапочвае?
2: Да, действительно. Не то чтобы мы прям бьем сильную тревогу, но мы очень обеспокоены вопросами поведения и безопасности на воде. Наконец-то установилась уже какой-то определенный период времени достаточно теплая, устойчивая погода, и мы хотели бы надеяться, что она и сохранится на длительный период времени. Но вот на выходные прогноз в целом благоприятный. Конкретно мы говорим про город Минск, то есть будет достаточно хорошая теплая погода, и мы прекрасно понимаем, что большинство минчан, да и гостей отправляются отдыхать на акватории водоемов. И вот тут как раз-таки очень важно напомнить им о правилах безопасного поведения, чтобы они точно знали или вспомнили, для себя освежили эти правила безопасности. Поэтому, думаю, о них сегодня и поговорим.
1: Ольга, мне остается, что все ведают.
2: Повторение, мать учения, как говорит мой руководитель.
1: И батька так само, я думаю.
2: Вот, да.
1: Добро, но об чем у першую чергу повинны памятать те, кто накировывается на отпадшинок? Мы тут перед эфиром так добренько эту тему закранули, на кон того, что все, что хочется робить, все это нельзя робить.
2: Да, действительно. Вообще, в первую очередь, нужно определиться, куда вы хотите ехать. И, конечно, здесь наше самое главное правило и самое главное предложение, настойчивое, назовем так, ознакомиться с картой пляжей. Мы ее обновили в начале года. И, соответственно, есть карта всех актуальных территорий, где можно отдыхать и где отдыхать, скажем, относительно безопасно. Подчеркиваю, относительно безопасно. Почему? Потому что безопасность в первую очередь зависит от того, как вы непосредственно отдыхаете и как вы умеете справляться с нештатными ситуациями на месте, если они с вами произошли. Ну, например, там судорогу свело или почувствовали себя плохо на воде и так далее. Я думаю, что мы еще эти моменты, нюансы обсудим. Так вот, ознакомиться с картой. Однозначно скажу, отдыхать можно только на разрешенных местах для купания. Так называемые пляжи. То есть те места, где подготовлена инфраструктура, проверено накануне дно, водолазы проехались, посмотрели, нету никаких коряг, битого стекла, установлены буйки, которые ограждают территорию, где можно отдыхать. Есть раздевалки, есть лежаки, есть даже в некоторых частях и специальные зоны, да, для приготовления, например, пищи, да, на мангалах. В том числе. То есть, по сути, как бы все отлично. Но с нашей точки зрения, с точки зрения вопросов безопасности, помимо этого, на этих местах дежурят спасатели освод, которые наблюдают за обстановкой на месте, контролируют, чтобы все, кто находится в водоеме, вели себя правильно. То есть, например, взрослые, которые не любят, когда вокруг рядом плавают детки, не уплывали за буйки, а все-таки находились в пределах, либо плавали по линии этих буйков. Дети, чтобы, например, не занимались баловством и не прыгали друг на друга, не топили друг друга и так далее. То есть все эти моменты, например, они непосредственно там на месте уже отслеживают. К примеру, вот отдых на надувных матрасах. Ну, казалось бы, интересное увлечение, особенно
1: мягенько,
2: куда-нибудь подальше отплыть.
1: Можно, да, вот и задрамать.
2: Вот, так вот сразу скажу, это очень небезопасно, и на это тоже обращают внимание дежурящие работники на месте. К слову, наши специалисты тоже дежурят, особенно вот в эти выходные также будут продолжать дежурство в составе групп спасения на водах, будут мониторить акватории, чтобы, скажем, нерадивые желающие отдохнуть в неразрешенных местах для купания, не отдыхали там. Потому что это может...
1: Не робили это спокойно.
2: Либо так, чтобы не было вопросов. В общем, в любом случае будут мониторить ситуацию непосредственно на водоемах. Так вот, вернемся к историям с матрасами. Не так все и просто с ними. На самом деле важно изучить инструкцию. И там будет написано, что это не является средством для спасения, во-первых. Во-вторых, не еще далеко не на всех из них можно отдыхать на самом водоеме непосредственно. Поэтому отплывать на нем, как на плавательном средстве, куда-то в сторону заката на водоеме категорически может быть запрещено, в зависимости от инструкции, что написано. Ну вот об этом предупреждают испытатели освод на местах.
1: А коли там, как кажется, непрекладаемая гульня символом?
2: Нет, на русском языке тоже должно быть. Либо мы берем мобильный телефон и переводим то, что написано. Вот, в любом случае, товар же должен быть сертифицирован, соответственно, должен быть написан и на русском языке в том числе. Поэтому внимательно изучаем инструкцию. Мы говорим все время дотошно по этому поводу, касательно электроприборов, касательно любых других вопросов, что необходимо изучать инструкцию. И вот история с плавательными средствами, она точно такая же. Сначала изучаем инструкцию, в последующем уже ведем себя непосредственно, используем этот предмет там, или что мы хотим использовать по назначению, ну и, как говорится, отдыхаем дальше. Вот, жара, солнце. Важно помнить, что оно очень активно в период там, с 12 до 4, поэтому здесь важно надевать головные уборы, используются защитные кремы. Ну, если мы, к примеру, находимся в городе, либо передвигаемся на автомобиле, то надевать одежду, которая будет закрывать участки тела в легких тканях, свободных, которые не будут стеснять движение. Вот, чтобы, как говорится, ветерок легкий, прохладный, который есть, вот все-таки немножечко давал такой эффект кондиционирования, который может быть. По возможности воздержаться от дальних поездок на автомобиле, чтобы не ухудшило состояние, пить побольше жидкости. И вот здесь очередное упоминание, подчеркну.
1: Ваткость.
2: Но не алкоголь. Ключевое. Основная причина гибели людей на воде – это состояние алкогольного опьянения. Поэтому будьте бдительны, не ходите в воду, когда вы употребляете, и вообще не употребляйте в общественных местах, и, в принципе, не употребляйте, когда вы отдыхаете на водоемах. Поэтому прежде чем сделать, как говорится, 10 раз подумайте. Не стоит этого допускать. Меняется погода, в холодную воду, с горячей улицы, ну, в смысле, с горячего воздуха, суши, мы заходим на водоем, соответственно, может измениться и давление, и сосуды работают по-другому, и может резко стать плохо, и, соответственно, вы можете даже ничего, в принципе, особо-то и не успеете сделать. Поэтому имейте в виду, что такие ситуации происходят, и в этом году статистика показывает, что они тоже происходят, и преимущественно по такой причине, поэтому будьте бдительны, 10 раз подумайте, мы прям настойчиво призываем к тому, чтобы вы не употребляли алкоголь и не отдыхали на воде. Ну и, соответственно, маленькие детки обязательно на расстоянии вытянутой руки, мы их без присмотра ни в коем случае не отпускаем. Если вдруг вы, как взрослый, уверены, что ваши дети-подростки готовы отдыхать, то тогда, соответственно, вы можете их отправить, но мы все-таки бы не рекомендовали отпускать детей без присмотра. Все-таки важно, чтобы за ними был ответственный человек, который бы за ними присматривал. Ну и непосредственно сами водоемы заходить не одному, по два человека, друг за дружкой наблюдать. Потому что были ситуации, кстати, на Цнянском водохранилище пару недель назад, когда отдыхала компания, из вида потеряли одного из своих друзей, и в последующем, через достаточно долгий промежуток времени, выяснилось, что он, к сожалению, утонул. Вот так вот они друг за дружкой не присмотрели, поэтому вот тоже печальное последствие. Ну вот для того, чтобы предупредить такие риски и такие ситуации, мы будем активно проводить профилактическую работу. Кстати, на Цнянском водохранилище. Вот сегодня мы уже начали, мероприятие проходит. И еще ближайшие 5 дней будем там работать. Завтра активно выдвигаемся туда. Будут работать группы спасения на воде, которые будут непосредственно мониторить акваторию на водоемах. Будут работать наши специалисты, которые будут проводить профилактическую работу непосредственно с людьми на пляжах для того, чтобы, собственно, проинструктировать их о правилах безопасного поведения. Ну и, конечно же, мы будем использовать и беспилотные летательные средства, в том числе для того, чтобы понаблюдать за обстановкой с воздуха, понимать, что и как. В этой ситуации мы активно работаем и с правоохранительными органами, и с Белорусским союзом молодежи, и с спасательными СВОД, конечно же, в тесной связке. Поэтому вот лишний раз не лишним будет напомнить о правилах поведения, подсказать, направить. Ну вот, как-то так.
1: Таким чином, сябры, памятайте, что кроме вас, что называется, у першую чергу, ну, никто так на 300% не повинен отказывать за вашу безпеку. Ну, и, на жаль, час, и он так, и пролетел имкливо, як и той неведомый там надзимуный матрас, на яким можно так задрамать, и вы выплысти невядома там в уголе на территории якой краины, урэшті-рэшт. Якое-нибудь подогульнение зробим, Ольга?
2: Да, конечно. Хочу призвать еще всех отдыхающих на водоемах или планирующих отдыхать, конечно же, не паниковать, если вдруг что-то пошло у вас не по плану, например, появилась судорога, да, и вы начинаете себя чувствовать немножко не по себе. Можете накануне ознакомиться с правилами безопасного поведения, можно самому себе подсказать, либо громко кричите, машите руками, чтобы к вам пришли на помощь. быть, если вы отдыхаете на разрешенном месте для купания, помощь там всегда рядом, и она всегда прибудет очень быстро. Поэтому вот, как говорится, не паникуйте, берегите себя, отдыхайте только на проверенных местах, обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Если вдруг что, номер 101-112.
1: Ну, а еще сябры, заставайтесь на хвале радио столицы. Я дякую за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Ольга Мельченко. Я ж Данута Антилевская. Развитываюся. Зрозумела, с пожеланиями только безопасного отпочинку, да и не только отпочинку.
0: Час без спики. Радио столица.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, з вамі падзялюся прывітанне. Жывыя скульптуры, перформансы, аўтарскія вершы, песні, выставы, выступленні танцавальных, вакальных калектываў, фэст у фэсце. На 35-м славянскім базару ў Віцебску, 12-ты, на сямі вятрах, форум вулічнага мастацтва, на пешаходных вуліцах Віцебска да 19 ліпеня, а яшчэ на назіральнай пляцоўцы гарадской ратушы і на балконах уздоўж вуліцы Леніна. Яны ў гэтыя дні інтэрактыўныя, дарэчы, шмат незабыўных эмоцый гледачам. Абяцаю гледачу інтрыгу да самага фіналу. Першае ўвасабленне гэтага рамана Уладзіміра Караткевіча на тэатральнай сцэне Беларусі. Купалоўскі тэатр запрашае 19 і 23 ліпеня на замак Альшанскі. Жанр спектакля – неануар, у ім спалучаюцца містыка, дэтэктыў, трылер. Аднак для рэжысёра Дэвіда Разумова гэта не толькі гісторыя пра загадку старога замка, найперш гэта гісторыя пра чалавека, які не адступае перад цемрай і шукае праўду.
2: Главны герой, он борецца пастаянна. І всё пытаецца этот мір его сламіць. І эти кошмары, и все как бы пытается стереть человека, задушить его, а он не сдается. Его воля ведет его вперед, его жажда справедливости, она ведет его вперед, несмотря ни на что, и он не сдается. Но чтобы не сдаваться, ему надо все время бороться, бороться с самим собой, потому что руки опускаются. Вот для меня самое важное – это борьба.
1: Музыка у спектакля – одна из особливостей и без перебольшивания героев. Яна незвычайная. Авторы – дуэт, режиссера и штучных интеллекту.
2: Для меня это был эксперимент. Композитор – это очень хорошо, когда есть композитор. Но порой вот в работе с композитором все появляется не сразу. Потому что композитору тоже нужно работать. А здесь так строились репетиции, что музыка была нужна раньше, чтобы начать репетировать под нее пластические этюды, которые проходят вот на этих апартах. Поэтому я решил пойти на этот эксперимент. Я доволен результатом. Мне кажется, музыкальное оформление получилось очень достойное. Но знаете, я вам так скажу, что я думаю, что на подобный эксперимент я бы не хотел идти еще раз. Этот результат хороший, но чтобы добиться этого хорошего результата, нужно на каждую композицию 100 попыток где-то. И после 100-й попытки получается что-то достойное, а музыки очень много.
1: А еще атмосферы. Увесь час спектакль трымаю напружанне, прымушаю не адрываць вачэй ад сцэны, бо кожная дэталь можа быць ключавой і дапамагчы наблізіцца да разгадкі, якая вядзе ў Альшанскі замак. Майстар-клас

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Сегодняшний день на Славянском базаре у Витебску завершится традиционным гала-концертом «Союзная держава запрошая». Масштабная программа объединяет на головной сцене ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Все лето сустреча присвечена знаковым датам у агульной истории братских народов. Сегодня апошний день приема документов на бюджет на агульных подставах у высшейшей научальной установы краины. Приемные комиссии працуют до 6 вечера. Усе абитуриенты, кто трапит у корпус университета до этого часа, смогут подать заявы. Аграрные силовые ВНУ Украины протягнут прием документов по 19 липня. У Брагине ратавальники допомогли подлетку знять перстенок. Сегодня у пожарную часть номер 1 Брагинского районного отдела по надзвичайных ситуациях мати провела сына. На его пальце было кольца, якое за отеку самостоятельно знять не отрымливалося. Специалисты гравером срезали ювелирный выраб. Медицинская допомога потерпелому не спотребилася. У связи с высоким уровнем пожаронебезпеки обмежование на наведывание лесов уведены на всей территории Беларуси. Теперь заборонено заезжать у лесные массивы на автомобиле, разводить там огонь и проводить массовые мероприемства. Оперативно отслеживать ситуацию можно с допомогой интерактивной карты на сайте Минлясгаза. В Минску зараз 25 градусов тепла. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, только у день по заходе. Магчыма краткочасовые дожди, в особных районах навальницы и порывистый ветер. Местами моцные ливни. Ночная температура по ветру от 8 до 20 градусов тепла. У день до плюс 32. У областных центрах завтра у день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26. У Гомеле плюс 25-27, у Гродня плюс 26-28, у Бресте плюс 27-29, у столицы у ночи плюс 11-13, у день до 27 градусов со знаком плюс, без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Дни союзной державы и масштабное молодежное свято сегодня на Славянском базаре у Витебску. Центральная подея станет великий гала-концерт на головной сцене с уделом популярных творчих коллективов двух краин. Параллельно на площади Перемоги разгорнутся патриотичные акции, работают интерактивные пляцовки, проводятся конкурсы. Больше за 40 раритетов, включая уже оригинальные рукописи музычных партитур, представили на выставе «Славянская рапсодия» Витебского областного краязнавчого музея. Экспозицию, просвеченную историей российско-белорусских музычных сувязей, у фестивальный Витебск привезли из России. Один из разделов просвечены агульным народным инструментам, якія сустракаются у фольклорных традициях Беларуси и России. Беларусь увайшла ў лік сузаснавальнікаў сусветнай арганізацыі супрацоўніцтва ў сферы штучнага інтэлекту. Пагадненне аб стварэнні новай міжнароднай арганізацыі падпісалі прадстаўнікі 29 дзяржаў у Шанхае. Па словах міністра сувязі і інфарматызацыі Кірыла Залескага, удзел Беларусі ў якасці сузаснавальніка адкрывае новыя магчымасці для рэалізацыі сумесных праектаў на міжнароднай арэне. Брэсцкія дэсантнікі ажыццявілі скачкі з парашутам. Больш за 230 вайскоўцаў 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой брыгады дэсантаваліся з самалёта Ан-2. 65 гвардзейцаў выконвалі скачок з парашутам упершыню. У Минску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется невеликая облачность, пераважно без опадков. Только у день по заходе махчима краткочасовые дожди, в особных районах навальницы и порывистый ветер. Местами моцные ливни. Ночная температура по ветра от 8 по усходе до 20 градусов тепла по заходе. У день до плюс 32. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гомеля плюс 25-27, у Гродня плюс 26-28, у Бресте плюс 27-29, у столицы у ночи 11-13 градусов тепла, у день до плюс 27 без опадка.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 15 хвилин, это Радио Столица. Сегодня мы отзначаем сусветный день эмоджи. Напишите, сябры, какие эмоджи вы використовуєте частей за усе. Буде нам цікаво, написать треба у драйв-чат. А каб його знайти, заходьте у пошук телеграма, там уводьте на русской мове Радио Столица. Долучайтеся до нашей суполки, тут заусёды пригожие картинки, пригожие дзяўчаты и усе ваши коменты я гучу у другой эфирной гадзіне. Я, наприклад, часто ставлю смайл, навіть коли, щиро кажучи, не вельми смешно. Бо эмоджи – это не просто картинка, это быцем бы социальный сигнал. Смайл означает «Я тебе поважаю, я разумею и мне подобается». А вось коли я ставлю твар, які не усмехается, это уже серьезно. А коли... Наприклад, твар, які плача со слязьмі, гэта значыць, што, як кажуць, ахаха. І гэты код разумеюць усе. Дарэчы, сябры, ведаеце, што дата 17 ліпеня была абрана невыпадкова. У iOS у 2002 годзе каляндар быў пазначаны эмоджы менавіта ў гэты дзень. І вось таму гэта стала неафіцыйнай традыцыяй. Сігэтака Курыта, які стварыў першыя эмоджы, казаў, што яго натхнілі японская манга и знаки на дворе. И он хотел створить мову, якая зразумелая без слов, и мне сдается, у яго атрымалася нядренно. А яшчэ, да речи, эмоджи – это серьезный бизнес. Яны уплывают на моду, на рекламу и нават на тое, як мы себе отчуваем. Калі нехто ставит сердце под нашим постом, у нас вылучается дофамин. Мы отчуваем себе важными. И гэта сила, маленькая желтая картинка, может поднять настрой. Магия, як кажуть, да и только. Напишите, якое ваше любимое эмоджи. Ну и, конечно, те самые эмоджи ставьте на наш пост, а можете навод нас задивить и досылать их у комменты. Все чекаю, все огучу, погнали.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:42, это радио столица. У нас сегодня разом отзначается сусветный день эмоджи. Расскажу вам, какое будет надворье завтра. Прикладно эмоджи прогноз от столицы. У Минску чекается 25-27, сонечно. Это идеальный день для того, как выйти на улицу и отправить смайлик своим сябрам. У Бресте будет 27-29, махчима навальница, тому твар не вельми усмехается. Усмехается некий крыху боязливый. Гродно 26-28 и так само Гримне. Можете сябры, те, кто зараз находится у Гродне, захопить парасон на завтра, и он может вам спотребиться. У Витебску будет 24-26, сонечно, и так само смайл, який усмехается. Гомель 25-27, сонечное надворье, простое и без сюрпризов, ставим лайк. Могилев 24-26, ясное небо, як чистое и спокойное сердечко. Ставьте сердечки нам на пост, сябры, пишите, чекаем, гоу.

0: радио столица.
1: Сябры мои, наша первая година скончилась хутко и незауважно, але мы не спыняемся, не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет сухим, як поведомление без сардечка. Досылайте нам свои сардечки, мы вам досылаем так само. Сустракаемся после выпуску новин.
2: Этот город самый лучший город на земле. Он

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У Витебску протягивается святкование славянского базара. Программа юбилейного форума сполучает як традиционные, новые, обновленные форматы. С подробязностями моя коллега Евгения Любина.
2: После протяглого перапынку на славянском базаре знову загучал джаз. Гэтыми днями глядачоў чакають выступления на центральных улицах и у парках, у тым ліку гала-концерт и яркое шоу зводного международного оркестра. Початок новой истории джаза в рамках Дзён Союзных Державы дал проект «Джаз-прием». Выступили ростовский дитячий биг-бенд, российско-бразильский дуэт гитариста Жоандера Сантоса и балалайчника Георгия Нефедова. Заправдным цудом стал запись джазового выступления и его прослуховывание на первом фонографе Эдисона от Диксиленда Санкт-Петербурга. Ярким моментом дня так само стала жеребьевка юбилейного международного конкурса выконавцев эстрадной песни. 19 удельников вызначили, кто выступит первым, 13-м и опошним. Познайомились и крыху раскрыли интригу завтрашнего дня. Продемонстрировали фрагмент хита, який будут выконывать. За цікавыми моментами фестивальных дзён сачыце у наших социальных сетках.
1: Насупраць пляжу санаторыя «Бярозка» у Салігорску ратавальнікі асвод дапамаглі дзяўчыне. Вахтавы назіральнік і матросы паста заўважылі, што яна доўгі час знаходзіцца ў вадзе і не можа ўзлезці на дошку. Выратаваную разам з плаўсродкам паднялі на лодку і даставілі на бераг. Удзельнікі матчавай сустрэчы сярод каманд саюзнай дзяржавы склалі кветкі да стэлы «Мінцгорадгерой». Удзел у традыцыйных спаборніцтвах па лёгкай атлетыцы прымуць лепшыя маладыя спартсмены Беларусі і Расіі. Прамая трансляцыя на тэлеканале «Беларусь-5». У Мінску зараз 25 градусов тепла, по данных Белгидромета. В ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется невеликая облачность. Первоважно без опадку, только в день по заходе магчыма краткочасовые дожди, в особных районах навальницы и порывистый ветер. Местами моцные ливни. Ночная температура по ветра от 8 по усходе до 20 градусов тепла по заходе. У день до плюс 32. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26. У Гомеле плюс 25-27, у Гродня плюс 26-28, у Бресте плюс 27-29, у столицы уначы плюс 11-13, у день до 27 тепла без опадков.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 41 хвилина, радио столица, сусветный день эмоджи. Починаю читать, что вы нам написали у наш драйв-чат. Сябры, можете и вы долучиться, и не можете, а менавито потребно это зрабить. Зайсти у нашу суполку, заходьте у пошуку телеграма, там напишите «Радио столица», долучайтесь, а все ваши комменты огучиваю. Починаем читать. Питер Гриффин пишет першим и пишет он: «Цікаво, у якого, у кого самый любимый смайлик?» Я ему отказываю: «Мой самый любимый – это той, які усміхається усмешкой до вушей». Мальвіна пише: «Усім привітання, смайлики. І саправды вельми часто нас виручають. Одночі я послала смайлик, і чоловік на мене покривдився». Ось я, Мальвіна, якраз той самий смайлик, який вельми широко усміхається до вушей, і послала, мой любимий. Тепер я вельми осторожно з ими користаюся, а яє любимий – это сардечка і твар, які пацан лунок досылая. Ольга Травникова написала: «А у меня вот частей за усё смайлик с сардечками в очах, мы таки ведаем, а коли злуюся, то так само червоный твар, мы ведаем так само гэты смайлик». Дякую вам. Так, Мальвина пытается: «Андрей, а які смайлик треба поставить той прыгажуні на вашей заставце? Мне здаецца, ёй спадабаецца той, які ёй вы і адрасуеце». Ну а вось Питер Гриффин написал: «Текст писать уже сумуем, кнопки тыкать нам лянота. Мы эмоджими малюем все житё своё до поту. Дякую вам, Питер, добро вы расписались, заменили бы у колисти у нас у чатер Игор. Ну а теперь Питер, каратея, талиновитые сябры, это вельми круто, что у нас такие слухачи». Далей написал Алік, вось, до речі, трапно, каже: «Бачу пригажуню на картинці, ставлю лайк. Жорсткий, чоткий лайкос. Або, як говорять мамаші, ставлю клас». Алік, вам привітання, дякую. Алік вось ведає, що ставить докладно. Так, пише Василь, що секрет відкриває він Аліку, і гэта не сапраўдная дзяўчына. Ну, конечно, сапраўдная. А ось Алік каже: «Нічого, нормально, починаем з таких, далей буде тільки лепш». Конечно, буде лепш, сябры, заставайтеся з нами. У нас самая якасная музыка, самые лепшие слухачы, ну і, конечно, пачуццё гумару у вас так само. Рухаемся, погнали.

0: Реклама на радио столицы.
1: Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Лебоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лебоцке и пройдет при подтримке Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих и рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: радиостолица кропка бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца кропка бай.
2: Я дышу с тобой вместе, слышишь? Я целую твои ресницы, пью тебе.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин, у студии с выпуском новин Дана Утанчилевская. Витаю. Удельники 35-го международного конкурса выконавцев эстрадной песни «Витебск», как это представники 19 краин, сегодня спробовали вызначить черговость выхода на сцену под час творчего выпробования. Удельникам треба было выбрать два предмета – звоночек и лыжечку. Только на трех из них были личбы 1-13-19. Коли артисту траплялись атрибуты без номеров, то порядок выхода на водку при режиссерам. Открывая программу первого конкурсного дня, артистка из Мексики София Санчес-Эрнан. А закрыть певак с Кыргызстана Нурдаалот Деркембаев. Первым у другий день конкурса на сцену выйдет Юльян Нунука из Румынии. Беларусь стала сузасновальником сусветной организации «Супрацов».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Удельники 35-го международного конкурса выконавцев эстрадной песни «Витебск» сегодня спробовали вызначить черговость выходу на сцену. Удельникам треба было выбирать два предметы – звоночек и лыжечком. И только на трое из них были личбы 1, 13, 19. Алена Кузнецова, что представляет Беларусь, на одном из головных песенных споборництв вытягнула речи без номера. Это означает, что порядок ее выходу на сцену залежит от режиссера. Открыя программу первого конкурсного дня представница Мексики София Санчес Эрнандес. Беларуская делегация приняла удел у 12-м посяджении керовников пограничных служб компетентных органов держав-членов Шанхайской организации супрацовництва в Исламабаде. Представники Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и выконкама региональной антитеррористичной структуры Шанхайской организации супрацовництва обменялись информацией об становище на державной меже держав-членов ШАС. Белорусский союз женщин укнется до того, как каждая представница чаровной половы усведомляла свою значность и принимала активный удел у развития Украины. Об этом заявила старшиня объединения Ольга Шпилевская на международном форуме «Стратегия и мэты устойчивого развития женщин

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Вось надыходзіць да заканчэння працоўны тыдзень, і перад выхадынамі лагічна закрануць тэму гарантавання бяспекі жыццядзейнасці. А чым заклапочаны гэтымі днямі ратавальнікі? Аб чым павінны памятаць усе? Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны наш спікер, афіцыйны прадстаўнік Мінскага гарадскога управлення міністэрства па надзвычайных сітуацыях Беларусі Вольга Мельчанка. Вітаю, Вольга.
2: Добрый дзень.
1: З якімі навінамі да нас прыйшлі і ўвогуле ці сапраўды вас нешта зараз заклапочвае?
2: Да, действительно. Не то чтобы мы прям бьем сильную тревогу, но мы очень обеспокоены вопросами поведения и безопасности на воде. Наконец-то установилась уже какой-то определенный период времени достаточно теплая, устойчивая погода, и мы хотели бы надеяться, что она и сохранится на длительный период времени. Но вот на выходные прогноз в целом благоприятный. Конкретно мы говорим про город Минск, то есть будет достаточно хорошая теплая погода, и мы прекрасно понимаем, что большинство минчан, да и гостей, отправится отдыхать на акватории водоемов. И вот тут как раз-таки очень важно напомнить им о правилах безопасного поведения, чтобы они точно знали или вспомнили, для себя освежили эти правила безопасности. Поэтому, думаю, о них сегодня и поговорим.
1: Ольга, мне кажется, что все ведают.
2: Повторение – мать учения, как говорит мой руководитель.
1: И батька так само, я думаю.
2: Вот, да.
1: Добро, ну а об чем у першую чергу повинны памятать тех, кто накировывается на отпочинок? Мы тут перед эфиром так добренько эту тему закранули, на кон того, что все, что хочется робить, все это нельзя робить.
2: Да, действительно. Вообще, в первую очередь, нужно определиться, куда вы хотите ехать. И, конечно, здесь наше самое главное правило и самое главное предложение, настойчивое, назовем так, ознакомиться с картой пляжей. Мы ее обновили в начале года. И, соответственно, есть карта всех актуальных территорий, где можно отдыхать и где отдыхать, скажем, относительно безопасно. Подчеркиваю, относительно безопасно. Почему? Потому что безопасность в первую очередь зависит от того, как вы непосредственно отдыхаете и как вы умеете справляться с нештатными ситуациями на месте, если они с вами произошли. Ну, например, там, судорогу свело или почувствовали себя плохо на воде и так далее. Я думаю, что мы еще эти моменты, нюансы обсудим. Так вот, ознакомиться с картой. Однозначно скажу, отдыхать можно только на разрешенных местах для купания. Так называемые пляжи. То есть те места, где подготовлена инфраструктура, проверено накануне дно, водолазы проехались, посмотрели, нету никаких коряг, битого стекла, установлены буйки, которые ограждают территорию, где можно отдыхать. Есть раздевалки, есть лежаки, есть даже в некоторых частях и специальные зоны, да, для приготовления, например, пищи, да, на мангалах. В том числе. То есть, по сути, как бы все отлично, но с нашей точки зрения, с точки зрения вопросов безопасности, помимо этого, на этих местах дежурят спасатели освод, которые наблюдают за обстановкой на месте, контролируют, чтобы все, кто находится в водоеме, вели себя правильно. То есть, например, взрослые, которые не любят, когда вокруг рядом плавают детки, не уплывали за буйки, а все-таки находились в пределах, либо плавали по линии этих буйков. Дети, чтобы, например, не занимались баловством и не прыгали друг на друга, не топили друг друга и так далее. То есть все эти моменты, например, они непосредственно там на месте уже отслеживают. К примеру, вот отдых на надувных матрасах. Ну, казалось бы, интересное увлечение, особенно куда-нибудь подальше отплыть.
1: Можно, да, вот и задрамать.
2: Вот, так вот сразу скажу, это очень небезопасно, и на это тоже обращают внимание дежурящие работники на месте. К слову, наши специалисты тоже дежурят, особенно вот в эти выходные также будут продолжать дежурство в составе групп спасения на водах, будут мониторить акватории, чтобы, скажем, нерадивые желающие отдохнуть в неразрешенных местах для купания, не отдыхали там. Потому что это может...
1: Не робили это спокойно.
2: Либо так, чтобы не было вопросов. В общем, в любом случае будут мониторить ситуацию непосредственно на водоемах. Так вот, вернемся к историям с матрасами. Не так все и просто с ними. На самом деле важно изучить инструкцию. И там будет написано, что это не является средством для спасения, во-первых. Во-вторых, не еще далеко не на всех из них можно отдыхать на самом водоеме непосредственно. Поэтому отплывать на нем, как на плавательном средстве, куда-то в сторону заката на водоеме категорически может быть запрещено, в зависимости от инструкции, что написано. Ну, вот об этом предупреждают испытатели освод на местах.
1: А коли там, как кажете, неперекладаемая гульня символом?
2: Не-не-нет, на русском языке тоже должно быть. Либо мы берем мобильный телефон и переводим то, что написано. Вот, в любом случае, товар же должен быть сертифицирован, соответственно, должен быть написан и на русском языке в том числе. Поэтому внимательно изучаем инструкцию. Мы говорим все время дотошно по этому поводу, касательно электроприборов, касательно любых других вопросов, что необходимо изучать инструкцию. И вот история с плавательными средствами, она точно такая же. Сначала изучаем инструкцию, в последующем уже ведем себя непосредственно, используем этот предмет там, или что мы хотим использовать по назначению, ну и, как говорится, отдыхаем дальше. Вот. Жара, солнце. Важно помнить, что оно очень активно в период там, с 12 до 4, поэтому здесь важно надевать головные уборы, используются защитные кремы. Но если мы, к примеру, находимся в городе, либо передвигаемся на автомобиле, то надевать одежду, которая будет закрывать участки тела в легких тканях, свободных, которые не будут стеснять движение. Вот, чтобы, как говорится, ветерок легкий, прохладный, который есть, вот все-таки немножечко давал такой эффект кондиционирования, который может быть. По возможности воздержаться от дальних поездок на автомобиле, чтобы не ухудшило состояние, пить побольше жидкости. И вот здесь очередное упоминание, подчеркну.
1: Вадкости.
2: Но не алкоголь. Ключевое. Основная причина гибели людей на воде – это состояние алкогольного опьянения. Поэтому будьте бдительны, не ходите в воду, когда вы употребляете, и вообще не употребляйте в общественных местах, и, в принципе, не употребляйте, когда вы отдыхаете на водоемах. Поэтому прежде чем сделать, как говорится, 10 раз подумайте. Не стоит этого допускать. Меняется погода, в холодную воду, с горячей улицы, ну, в смысле, с горячего воздуха, суши, мы заходим на водоем, соответственно, может измениться и давление, и сосуды работают по-другому, и может резко стать плохо, и, соответственно, вы можете даже ничего, в принципе, особо-то и не успеете сделать. Поэтому имейте в виду, что такие ситуации происходят, и в этом году статистика показывает, что они тоже происходят, и преимущественно по такой причине, поэтому будьте бдительны, 10 раз подумайте, мы прям настойчиво призываем к тому, чтобы вы не употребляли алкоголь и не отдыхали на воде. Ну и, соответственно, маленькие детки обязательно на расстоянии вытянутой руки. Мы их без присмотра ни в коем случае не отпускаем. Если вдруг вы, как взрослый, уверены, что ваши дети-подростки готовы отдыхать, то тогда, соответственно, вы можете их отправить, но мы все-таки бы не рекомендовали отпускать детей без присмотра. Все-таки важно, чтобы за ними был ответственный человек, который бы за ними присматривал. Ну и непосредственно сами водоемы заходить не одному, по два человека, друг за дружкой наблюдать. Потому что были ситуации, кстати, на Цнянском водохранилище пару недель назад, когда отдыхала компания, из вида потеряли одного из своих друзей, и в последующем, через достаточно долгий промежуток времени, выяснилось, что он, к сожалению, утонул. Вот так вот они друг за дружкой не присмотрели, поэтому вот тоже печальное последствие. Ну вот для того, чтобы предупредить такие риски и такие ситуации, мы будем активно проводить профилактическую работу. Кстати, на Цнянском водохранилище. Вот сегодня мы уже начали, мероприятие проходит. И еще в ближайшие 5 дней будем там работать. Завтра активно выдвигаемся туда. Будут работать группы спасения на воде, которые будут непосредственно мониторить акваторию на водоемах. Будут работать наши специалисты, которые будут проводить профилактическую работу непосредственно с людьми на пляжах для того, чтобы, собственно, проинструктировать их о правилах безопасного поведения. Ну и, конечно же, мы будем использовать и беспилотные летательные средства, в том числе для того, чтобы понаблюдать за обстановкой с воздуха, понимать, что и как. В этой ситуации мы активно работаем и с правоохранительными органами, и с Белорусским союзом молодежи, и с спасательными СВОД, конечно же, в тесной связке. Поэтому вот лишний раз, не лишним будет напомнить о правилах поведения, подсказать, направить. Ну вот, как-то так.
1: Таким чином, сябры, памятайте, что кроме вас, что называется, у першую чергу, ну, никто так на 300% не повинен отказывать за вашу безпеку. Ну, и, на жаль, час, и он так, упс, и пролетел им кливо, як, и то, не ведаю, там, на дзьмуны матрас, на яким можно так задрамать, и вы выплысти невядома там в уголе на территории якой краины, урэшти-рэшт. Какое-нибудь подогульнение зробим, Ольга?
2: Да, конечно. Хочу призвать еще всех отдыхающих на водоемах или планирующих отдыхать, конечно же, не паниковать, если вдруг что-то пошло у вас не по плану, например, появилась судорога, да, и вы начинаете себя чувствовать немножко не по себе. Можете накануне ознакомиться с правилами безопасного поведения, можно самому себе подсказать, либо громко кричите, машите руками, чтобы к вам пришли на помощь. Ведь если вы отдыхаете на разрешенном месте для купания, помощь там всегда рядом, и она всегда прибудет очень быстро. Поэтому вот, как говорится, не паникуйте, берегите себя, отдыхайте только на проверенных местах, обращайтесь за помощью к нашим специалистам, если вдруг что. Номер 101-112.
1: Ну, а еще, сябры, заставайтесь на хвале радио столицы. Я дякую за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, официальный представник Минска городского управления міністэрства па надзвычайных сітуацыях Ольга Мільчынка, я ж Данута Анцілеўская, развітваюся. Зразумела, з пажаданнямі толькі бяспечнага адпачынку, ды не толькі адпачынку.
0: Час бяспекі. Радыё Сталіца.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, 18 липеня у Беларуси прогнозуется невялікая воблачность, пераважно без ападков. Только у день по заходе магчыма краткочасовый дождь. У особных районах навальницы и парывистый ветер. Месцами моцные ливни. Ночная температура по ветра от 8 по усходе до 20 по заходе, а у день до 32 тепла. У областных центрах у день у субботу чекается. У Витебску и Могилеве плюс 24-26, у Гомеле плюс 25-27, у Гродне плюс 26-28, у Бресте плюс 27-29, у столицы уночи плюс 11-13, у день до 27 тепла без опадков.